зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: ты узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе.

0: эфире радиоканал «Гольфстрим FM. СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Ближе.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня. Радио Ваня. Ближе

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Фаня». Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» ИП «Пивоваров». Кострома оказалась в золотой середине рейтинга новостроек. В Госдуме назвали категории граждан с прибавкой к соцвыплатам. Назван главный фаворит на золотой мяч чемпионата мира. Всем привет, на радио «Ваня». В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме за год построили почти полметра новостроек в расчете на каждого человека, пишет «Кострома Тудей». Согласно исследованию РИА Новости, Кострома заняла 58-ю строчку в рейтинге по объему введенного жилья на человека за прошлый год. Всего за прошлый год в городе ввели в эксплуатацию почти 150 тысяч квадратных метров нового жилья. Наши соседи из Иваново расположились на 51-м месте. Там построили чуть более 200 тысяч квадратных метров. Ярославль немного отстает, он на 67-м. Хоть в городе ввели в эксплуатацию почти 300 тысяч квадратных метров жилья, но при перерасчете на одного человека выходит почти половина квадратного метра на каждого. С начала июля некоторая категория граждан ждет увеличения соцвыплат, сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина. Ее слова приводят «Известия». Депутат отметила, что изменения коснутся тех, у кого изменился жизненный статус. Например, люди с инвалидностью первой группы, если в июне человеку впервые ее присвоили. Кроме того, выплаты будут увеличены для пенсионеров, у которых появились иждивенцы, дети до 18 лет или студенты очной формы обучения до 23. Размер надбавки будет зависеть от количества иждивенцев. Дополнительные выплаты предусмотрены для сельских жителей с общим трудовым стажем более 30 лет. Им положена 25% прибавка к фиксированной части пенсии. Если же надбавка ранее не назначалась, необходимо направить заявление в соцфонд. Лионеля Месси назвали главным фаворитом на золотой мяч по итогам чемпионата мира, пишет Лента.ру. Главный претендент на награду к текущему моменту забил 6 голов на турнире. Второй фаворит на золотой мяч – француз Килиан Мбаппе, у которого по итогам группового этапа 4 гола и 2 результативные передачи. Замыкает тройку наиболее вероятных претендентов – соотечественник Мбаппе Майкл Олисе. На данный момент Месси лидирует в бомбардирской гонке чемпионата. Также он побил рекорд немца Мирослава Клозе по количеству голов в финальной части мировых первенств. К текущему моменту Месси смог оформить уже 19 мячей. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11. На «Радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 1 июля. Первый день второго летнего месяца. Вот так незаметно пролетел июнь, но мы не отчаиваемся, ждем жары. Что у нас сегодня еще отмечается, ну, кроме того, что вот я уже сказала. Международный день шутки. Мне кажется, мы этот праздник каждый день отмечаем, поэтому так вот останавливаться конкретно на нем смысла не имеет. А вот на дни изобретения солнцезащитных очков, пожалуй.
1: А дата праздника имеет символическое значение, потому что к этому дню на большей части планеты устанавливается постоянная солнечная погода. Ну и куда же без них. Первые очки из защиты от солнечного света использовали древние эскимосы. Они носили сглаженные кости животных, в которых пропиливали горизонтальную щелочку для обзора. Таким образом, они оберегали глаза от лучей солнца, которые отражались от снега и льда. Мы все прекрасно с вами знаем, мы северные жители, что такое в солнечную погоду выйти, например, в заснеженное поле. А в Китае в 12 веке судьи надевали очки со стеклами из дымчатого кварца, чтобы скрыть свое отношение к приговору, чтобы свидетели или подсудимые не видели выражения их глаз. Но позже такие стекла стали использовать в современных целях, да, ну просто для защиты глаз от от ультрафиолета. Почему? Значит, ребята, очень важный вопрос, почему нельзя носить дешевые солнечные очки? Потому что так подмывают порой, да, всякие распродажи, думаешь, господи, вообще, какие-то копейки, а выглядит очень симпатично, напоминая, ну, какие-то знаменитые вот эти
0: бренды,
1: вот
0: формы,
1: там, типа вайфареры, там, или авиаторы. Так вот, дешевые солнцезащитные очки опасны тем, что создают лишь иллюзию защиты. Они не блокируют ультрафиолет, но из-за затемнения заставляют зрачки расширяться. В результате в глаза проникает гораздо больше опасных лучей, чем без очков, что ускоряет развитие всевозможных глазных болезней и поражения сетчатки. Линзы из дешевого пластика часто имеют дефекты поверхности и неравномерное затемнение. Из-за этого глаза постоянно напрягаются, что ведет к головной боли, головокружению и ухудшению зрения. Дешевые красители и пластик могут вызывать аллергию и раздражение слизистой, особенно при нагревании на солнце. Я как очкарик с более чем 40-летним стажем могу подтвердить, что все изложенные пункты абсолютно соответствуют действительности. Поэтому многие очень дорогие такие, да, люксовые лакшери-бренды, они берут огромные деньжища за свои оправы не только потому, что они такие именитые, да, а сам материал просто дорогой.
0: Алешка, не добавить, не убавить.
2: Что это было? Смех! Смех! Зарядка для пресса! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Окна, двери, потолки, Росстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой.
2: 770908.
3: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Спонсор программы – столовая поварёшка, город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП Курепов. Всем привет на Радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Икитос будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 30 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно жарко. Днем температура воздуха составит плюс 26, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 750. 50 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 46%, согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: Девочки. Здравствуйте, доброе утро, друзья. Вот говорят, мой дом, моя крепость. А какой он ваш дом? У нас сегодня настоящее соревнование. Деревня и город. Какие-то люди выбирают проживание в комфортабельных квартирах, чтобы ни о чем не думать. И если что, есть управляющая компания, пришел местный сантехник, подкрутил трубы и убежал. А кто-то выбирает другой комфорт. Свежий воздух, все свое. Никакого топота, ни под, ни над тобой. Хотя, конечно, в дачных товариществах и во всяческих разных индивидуальных жилых застройках бывает такое, что и за забором сосед так включает музыку, что лучше бы кто-то топал сверху.
1: Диджей Фигов. Да. А по поводу сантехника...
0: Диджей Фигов — это такая фамилия.
1: Это модный очень сейчас в Нью-Йорке. Вчера ко мне приходил сантехник менять магистральный фильтр, так называемый. Ну, это фильтр, который обслуживает полностью всю квартиру водой. Да-да-да. И, слушай, он там так кряхтел, он так старался.
0: Накряхтывал, наверное, себе чаевые.
1: Слушай, ты знаешь, что вот абсолютно другая ситуация. Я думаю, ну все, сейчас выкатит. Я говорю, Игорь, сколько я вам должен? Он говорит, ну по денежке 500 рублей. Я такой... Господи, я им хотел...
0: Что с тобой, Игорь?
1: У меня там очень много вермишели хорошие, фунчозы.
0: Накормить его.
1: Какой-то продуктовый набор еще выставить.
0: Собрать. Итак, друзья, мы сегодня, ну, не то чтобы соревнуемся, просто давайте вы расскажете, почему вы живете в городе или почему вы живете за городом, что вам больше всего там нравится. А может быть такая история, что вы живете в городе, но очень стремитесь куда-то в дачное товарищество или наоборот. Вы живете в деревне и мечтаете оттуда выбраться в какой-нибудь мегаполис, ну или мегаполисик. Обо всем об этом пишите в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Еще у нас есть телеграм-канал «Радио Ваня ФМ». Еще у нас есть канал в Максе. В общем, везде вы можете писать свои комментарии. Автор одного из них получит сегодня в подарок фирменное худи «Радио Ваня». Яркое, красное, в нем, знаете, хоть в городе, хоть в деревне, будешь первый парень, ну или девчонка.
2: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, стоит прислушаться к советам старых знакомых. Это освежит некоторые ваши решения.
2: Овны, мужчины, хороший день для поездок и активного отдыха. Вам должно понравиться.
1: Тельцы, женщины, старайтесь смотреть на вещи пореальнее. Это избавит вас от многих разочарований.
2: Тельцы, мужчины, будьте разборчивы и не принимайте решения сразу. Велика вероятность потратить время и деньги впустую.
1: Близнецы, женщины, не упустите возможность научиться чему-то новому и получить полезную информацию.
2: Близнецы, мужчины, сохранение мира в отношениях с близкими становится трудной задачей. Ситуацию спасут элементарные знаки внимания.
1: Раки, женщины, вы успеваете многое сделать и разрулите проблемы, которые в последнее время вас беспокоили.
2: Раки, мужчины, вы планомерны и убежденно двигаетесь к заветной цели, никуда не сворачивайте.
1: Львы, женщины, сегодня вы как никогда склонны к резкой эмоциональной критике, поэтому старайтесь держать себя в руках.
2: Львы, мужчины, чем больше у вас работы, тем с большим энтузиазмом вы за нее беретесь.
1: Девы, женщины, сегодня вы сможете кого угодно заинтересовать своими идеями, даже самыми неожиданными.
2: Девы, мужчины, вам следует быть осторожными с физическими нагрузками. Легкая тренировка все же лучше откровенного безделья.
1: Весы, женщины, будет шанс заняться очень перспективным и увлекательным проектом личного характера.
2: Весы, мужчины, день приятного общения, веселого отдыха и разнообразного культурного досуга.
1: Скорпионы, женщины, можно принимать решение, которые касаются работы и профессиональной деятельности.
2: Скорпионы, мужчины, возможны внезапные встречи, на которых вы не только отлично проведете время, но и завяжете полезные знакомства.
1: Стрельцы, женщины, не исключено, что планы придется быстренько поменять. Это придется по вкусу не только вам, но и вашему окружению.
2: Стрельцы, мужчины, как бы вам не хотелось проявить оригинальность, постарайтесь не привлекать к себе внимание эксцентричными выходками.
1: Козероги, женщины, из происходящего сегодня можно извлечь пользу, если проявить изобретательность и не идти на поводу у шаблонов и стереотипов.
2: Козероги, мужчины, в профессиональной сфере появляются новые возможности, о которых вы раньше и не смели мечтать.
1: Водолеи, женщины, вы наблюдательны, ничего из виду не упускаете, правильно расставляете приоритеты, а потому верно оцениваете свои силы.
2: Водолеи, мужчины, деловые предложения, которые вам поступают, можно принимать, не опасаясь подвоха.
1: Рыбы, женщины, вероятен прогресс в очень важных делах. Появится шанс осуществить давнюю мечту-задумку.
2: Рыбы-мужчины, день связан с удивительными новостями. Необходим мудрый собеседник, который вам все объяснит.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Здесь тебе не Дисней. Здесь тебе не Дисней. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день, здесь батарейки, сегодня среда, и вы рассказываете нам о том, где вам больше нравится жить, в деревне или в городе. Их, естественно, интересуют мотивы, собственно, такого выбора. Евгений отметился в нашем канале в Максе. Доброе утро, Радио Ваня. Мне больше по душе в городе, в спальном районе. Тихо, спокойно и цивилизация. Но здесь, Евгений, я бы с вами поспорил, потому что некоторые считают, что спальный район, прямо они все вот как на подбор, такие сонные, такие
1: вялые,
0: дремлющие.
1: И тихие.
0: Ничего подобного, потому что если у вас под окнами проходит какая-то... Ну, не прям как федеральная трасса, как сейчас у меня, а просто оживленное движение, да, когда и днем, и ночью, и машина, а ночью еще мотоциклисты
1: гоняют. Ты знаешь, гоняют. У некоторых еще бывает алкоголический опен-эйр.
0: Эти, да-да-да, неприкаянные души.
1: Души, да, которых из дома выгнали жены, а они собрались кучно.
0: А эти?
1: А гаража нет.
0: Да, а микстуры остались еще в колбах.
1: Поэтому, да, спальник спальнику рознь, но, опять же, в зависимости от города. Еще одно сообщение от Екатерины Сергеевны. Деревня, моя деревня, хоть Орск и называют большая деревня, все равно на селе, знаете, как-то вот проще и тише. Да, тишина зашкаливает. Я вот просыпаюсь периодически на даче. Поют соловьи, как будто мне одной, потому что все остальные спят.
0: Да, я тоже обладаю эгоцентрическим характером. Все это воспринимаю. Когда, например, слушаю новости, да, там по телевизору там, или по радио, да, это мне рассказали.
1: А ты знаешь, мне я вот по этой причине раньше не очень любила смотреть фильмы на видеокассетах. Потому что, когда ты смотришь видеокассету, ты как будто бы вот один, и такой вот как-то грустно становится. А когда телевизор смотришь, ты же знаешь, что где-то там какие-то люди тоже смотрят телевизор, и ты вроде как в компании. Хотя в квартире никого нет.
0: Коммунизм, конечно, из вас еще не полностью вышел.
1: Да это и нормально. Не выйдет никогда.
0: Да и не выйдет никогда, конечно, мы же родились с тобой.
1: Я, между прочим, этим горжусь. У кого такое есть? Ни у кого. Вот у нынешнего поколения, у него нечего с него взять.
0: Нет, нет.
1: Да? Вот такая вот.
0: Совершенно
1: история.
0: Бездуховные.
1: А мы продолжаем нашу тему. Она вообще сегодня не о духовности, а о том, кому где нравится жить. За деревню или за город. Высказывайтесь в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» или в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM», или в нашем канале в Максе тоже можно это сделать.
0: О, давайте еще одно сообщение. Коротенькое от Оленьки в Максе. В деревне намного лучше, пишет Оля. В город даже и не тянет. Просыпаемся и выходим в огород. А там красота, цветы, птицы поют.
2: А в городе только вороны каркают, да, с чайками дерутся на помойках.
1: Каждый житель Санкт-Петербурга, казалось бы, да, тебя сейчас прочувствовал и понял. Но мне вчера звонила подруга из Твери. У них тоже чайки с воронами дерутся. Только чайки эти волжские.
3: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Друзья, дорогие, еще раз хочется напомнить, что сообщения по теме сегодняшнего утра вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» на стене нашей группы под постом с картинкой.
1: Ну а голосовые сообщения будьте любезны оставлять в телеграм-канале «Радио Ваня FM». Вам нужно зайти будет в сам канал, в правом нижнем углу нажать на значок микрофона и, не отпуская пальчик, сначала представиться, сказать, из какого вы города, дальше высказаться по теме нашего утра и в финале перед дать приветы друзьям, коллегам и любимым людям.
2: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
2: Не светло.
3: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Мелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
3: 12+.
4: Реклама.
5: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44. Надоела рутина? Готовы к новой реальности? Арена виртуальной реальности Black Bars открывает двери. Станьте кем угодно. Могучим воином или гениальным стратегом. Полное погружение. Никаких проводов. Зомби, космос, магия. Все это ждет вас и вашу команду в Black Bars. Бронируйте. Прямо сейчас. Ждем вас. Малышковская, 38.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костроме взяли на контроль ситуацию с топливом на заправках. В России предложили запустить программу фудшеринга в магазинах. Эксперты назвали самые популярные породы собак у молодежи. Всем привет на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. Костромские чиновники взяли на контроль ситуацию с топливом на заправках, пишет Кострома Тудей. По информации пресс-службы областной администрации, на совещании обсудили вопрос, как сделать топливо доступнее для жителей и предприятий. Директор департамента транспорта Евгений Кананин сообщил об открытии одной из крупных заправок Роснефти на Гальческой улице. Вместе с тем, в ближайшие дни еще на трех АЗС области проведут технические работы. Тем временем антимонопольная служба начала проверять цены на топливо. Первые результаты станут известны уже в конце недели. Депутаты выступили с инициативой запустить в стране программу фудшеринга для бесплатной раздачи качественных товаров за 2-3 дня до окончания срока их годности, пишет «Известия». Парламентарии также предложили установить в торговых точках специальные социальные полки. Благодаря им пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и граждане с низкими доходами смогут бесплатно брать там молоко, сметану, мясо, рыбу, овощи, хлеб и колбасу. По мнению автора инициативы, такие акции будут особенно востребованы в праздничные периоды. Овчарки стали самой популярной породой собак у молодежи, пишет газета.ру. На втором месте оказались шпицы, а на третьем – таксы. В список также вошли хаски, лабрадоры и чихуахуа. Исследователи отмечают, что модель выбора породы у жителей столицы и остальной России различается. Так, например, в Москве и Петербурге предпочитают небольших собак вроде тех же шпицев и такс, что сказывается простотой содержания в условиях мегаполиса. Жители менее крупных городов выбирают собак побольше. Овчарок, хаски, лаек и алабаев. Гораздо чаще, чем в среднем по России, столичные жители выбирают корги и намного ниже среднего овчарок. Главными критериями при выборе собаки аналитики называют внешность, размер и характер. Кроме того, о стоимости содержания молодежь думает в последнюю очередь. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. Я Знайка. Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская 6 и Никитская 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: здравствуйте, доброе утро, друзья, жители городов и деревень. Сегодня мы решили выяснить, кто где живет и почему. Кому больше нравится город, по какой причине, а кому деревня мила. Илья Хомяков отметился в нашей группе ВКонтакте, радио Ваня. Я живу в деревне, пишет Илья, работаю в Москве. И знаете, после суеты города вот так вот возвращаешься в деревню, и такой кайф. Ночью с поезда вываливаешься на щебень. Ну, из-за того, что нет перрона. Пока идешь домой, на тебя собаки из темноты нападают. Нескошенная трава щекочет шею. Вот настолько она не покошена. Но знаете, когда наступает рассвет, ты получаешь такой кайф. Сидишь на лавке с кружкой кофе. Птички поют. Кот без ухи мурлыкает. Ржавый мангал тебе улыбается. Я не знаю, там просто Пришвин покусал Илью утром. И ты понимаешь, что деревня – это вот прям огонь. Ну, пока не попадаешь в свой огород, и тут все, я обратно хочу в город на работу, а то вот эти вот все вот эти вот тут пропали, тут прокопай, это вот не
1: ну,
0: очень нравится.
1: Конечно,
0: Илюшке.
1: Конечно. Особенно это тяжело людям с не очень гибким позвоночником.
0: Нет, Алеша, за деньги – да. Просто не очень хочется.
1: Разумеется, это как бы это базовое условие. Да, мне очень понравился безухий кот такой, знаешь, видимо, бойцовской породы, да.
0: А ты знаешь, они по деревням...
1: Как у боксеров, да?
0: Да, есть такое дело. Они друг друга там поднадкусывают.
1: А Марина Загарских здесь же ВКонтакте. Живу в любимом городе Санкт-Петербурге, но летний отпуск всегда провожу в деревне. Лес, сосновый воздух, ягоды, грибы, рыбалка, шашлыки, обед на свежем воздухе, перезагрузка на 100%. И все это так... Видите, в медитативном ключе исполнено, мне кажется, это самое прекрасное и очень простое такое, да, перечисление всех удовольствий, которые можно получить. Ну, скажем, например, на Карельском перешейке у нас здесь.
0: Да, можно и поближе найти такие места.
1: Да, да.
0: Екатерина Сергеевна, бодрое утро, живу в селе, работаю тоже, только в соседнем. По выходным, конечно, приходилось ездить в город, ну, купить чего нет в наших магазинах, но с появлением у нас маркетплейсов поездки стали редки, где-то раз в месяц, и, соответственно, далее Катя присылает нам свою фотографию и фотографию цветущего сада, желтые розы.
1: Красиво.
0: Привет передает кумакчанам.
1: Кумакчане – это жители села Кумак, соответственно, в Орской области.
0: Друзья, ну давайте, защищайте уже свое место жительства. Где вы там обосновались, и теперь вас не сдвинуть и ни чем даже...
1: Даже тортом Наполеоном не подманишь.
0: А ты знаешь, а я вот люблю медовик, а Наполеон как-то не зашел в меня.
1: Я помогу в тебя пропихнуть Наполеона. Сейчас мы займемся этим, ребята. Музыку пока послушайте.
2: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Окна, двери, потолки, Росстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой.
2: 770908.
3: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Спонсор программы – столовая поварешка, город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Икитос будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 30 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно жарко. Днем температура воздуха составит плюс 26, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное – 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 46%, согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Столовая поварешка. Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая поварешка. Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня среда. Вы нам рассказываете все преимущества жизни в деревне, ну, либо в городе. Иван Валерьевич в нашем канале в Максе. Деревня – это круто, когда с соседями дружите. Вот вчера, например, был день рождения дяди Вани. Вся улица гуляла, несмотря на то, что вторник.
1: А еще хорошо, когда ты работаешь на удаленке и проснулся, птички поют, а ты уже как будто бы и на работе. Еще одно сообщение замечательное от Гульгины. Мне нравится больше мегаполис, город Стерлитамак. Я, конечно, не отрицаю, я в деревне лучше высыпаюсь, там какая-то магия происходит. Во сколько ни лягу, все равно бодрая. С детства деревня как-то запечатлилась, знаете, работа в огороде, со скотиной. Сейчас уже никого не держим, но все равно приезжаешь, и если не поработаешь и не устанешь хорошенько, как-то неудобно становится перед собой, соседями. Вот моя коллега, например, в выходные мыла дом. Так и отдыхаем. Я представила, когда намылила мочалку и пошла по
0: сверху
1: стенам.
0: Прямо, сверху, нет, сверху прям крышу. Пеной там.
1: Да-да-да.
0: Ну, а возвращаясь к этому сообщению, работать со скотиной вообще... Ну, в моем представлении, конечно, это совершенно невыносимо. Слава богу.
1: Хорошо, что у тебя есть я.
0: Иди обниму. Евгений, живу в деревне, в квартире, в 5 минутах ходьбы. 2 озера, лес... Ну и вот вопрос, зачем мне этот шумный город?
1: Я смотрю, у нас деревня-то так неплохо побеждает. Перевес на моей стороне, если учесть, что Алешка у нас абсолютно городской житель, а я только выходные или какие-то, может быть, праздники, тут же меня ищите где-то в районе Ломоносовском Ленинградской области, на границе с Гатчинским. В Гатчине какая пицца. Ладно, это я уже не туда поехала.
0: Коконек-горбунек. И поскакали.
1: Рома, да я и сам в деревне живу. Это вам кажется, что круто летом на картошку, потом грядки полоть, поливать все вечером, дрова колоть зимой надо, трава, снег чистить. Ну, все такое. Трудно в деревне жить. Так что это вам кажется, что легко. Значит, дорогой Рома, смотрите, я все лето практически живу в своей деревне. У меня нет дров, потому что у меня газовая печка. Самое сложное из этого съездить за газом и заправить, баллон заправить. Что касается травы, есть газонокосилка. Нажал на ручечку, и она сама поехала. Тебе просто за ней надо идти. Что касается грядок. Вот я завела себе теплицу 2 на 4 метра. Больше никаких грядок у меня нет. Есть 3 яблони. Тебя, знаешь, люди поназаводят хозяйство, потом говорят, ох, как сложно. Так домик маленький, газончик коротенький, печечка газовая, все.
0: А вон есть олигархи, которые на 2 семьи живут. Вот каково им? Но это уже абсолютно другая тема.
2: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: сильнее иду ко дну.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня мы решили посоревноваться в мнениях, где же лучше жить, в городе или в деревне. В нашем канале в Максе отметилась Наталья. Я люблю свой дом в обычной маленькой деревне. Тишина, красота, нет машин и тревог. Когда был ковид, все сидели по домам в квартирах, а мы гуляли по горам. Там можно купить натуральное мясо, молочку, а овощи, которые растут в регионе в нашем, я сама выращиваю. Красота, да и только. Хотя живу в квартире в Самаре, всегда с нетерпением жду каникулы детей, чтобы уехать в деревню. В общем, рассказывать могу бесконечно про красоту природы в деревне, ее дары. Не, ну, Наталья, но живете-то вы все-таки, да, в городе, получается, все-таки вы не переехали. Хотя там есть мнение, что, мол, зарплаты в деревне не те. Ну, на удаленке-то те.
2: А Юля Эфиль, ВКонтакте, живу в городе, хожу на работу в деревню. Жила, кстати, одно время и в деревне. Там всякие куры, утки, трава по пояс. В деревне жить прикольно, рассуждает Юль, но если только с крепостными. Сидеть на веранде в теплой шали, наливать компот из красивого графина. Чем барыня почивать желает? Люблю в деревню в гости приезжать, но жить не-не, спасибо. Ну, может, к пенсии проснется такое желание. Все может быть.
1: Но сейчас еще, знаете, такая история, что, предположим, вы хотите купить однокомнатную квартиру, ну, даже не в самом городе, а где-то там, ну, я сейчас говорю про Петербург, в ближайших, да, пригородах. Это, ну, там, 4, 5, 6 миллионов, господи, там такие суммы. И недавно буквально мы считали каркасный дом знакомым. 3,5 миллиона, плюс прокопать, естественно, нужно септик, там воду и так далее. Ну, где-то в 5 можно уложиться. Небольшой каркасник, но это же дом, и там 3 комнаты, спальни, даже 4, и кухня-гостиная. А здесь у вас практически студия в Мурино. Нет, конечно, людям, которые работают в городе, и действительно каждое утро нужно ездить на работу, это жизненная необходимость, если человек живет один. А ну как он женился? А ну как дети пошли? И хочется вам с женой уединиться, а у вас из свободных помещений только балкон 1,5 метра.
2: Ну не будем забывать и про санузел совмещенный.
1: А там сын сидит.
2: Набокова читает.
1: Ну что-то читает точно. Вообще мужики что-то там точно читают. Причем даже когда без телефона уходят.
2: 40 минут бывает, пропадает, открывает это, с красными глазами. Сразу видно, начитанный.
1: Ладно, с красными глазами, а мой выходит, нога затекла.
3: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. О, Техноленд. ОГРН 197-9847-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
3: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
3: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
4: Мне светло.
5: Застройщик ООС «Земельничный». Личный ручей. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Реклама.
6: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30 30 00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с «Розы 44», Синая 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
7: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-10-153.
8: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95. В Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
1: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме 30 34 56. Алло. Пивоварова и Акопов всегда заряжены. Батарейки на Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Стало известно, когда в Костроме пройдет День города. Выпускникам российского региона начнут выдавать 500 000 рублей на жилье. Эксперты назвали преимущества обучения после 40. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Кострома готовится отметить 874-й день рождения, пишет Кострома Today. По словам главы города, жители и гостей города ждут десятки ярких и интересных мероприятий. Кроме того, в эти дни на костромские улицы вернется всеми любимое театрализованное шествие. Тема костюмирована шоу «Год единства народов России». Подать заявку на участие в нем можно уже сейчас. Самая оригинальная команда станет обладателем победного кубка за яркое художественное оформление. Заявки на участие в шествии принимаются до 27 июля, а праздничные гуляния пройдут 8 и 9 августа. Губернатор Мурманской области выступил с инициативой о введении жилищных сертификатов на сумму 500 тысяч рублей для выпускников, которые получили 100 баллов на ЕГЭ, пишет Лента.ру. Для того, чтобы получить сертификат, выпускники должны выполнить одно из двух условий – продолжить обучение в Мурманском арктическом университете или заключить целевой договор с работодателями из Мурманской области на обучение по востребованной специальности за пределами региона. Кроме того, губернатор поручил разработать дополнительные меры поддержки для студентов, которые не набрали 100 баллов, но все же показали высокие результаты на экзаменах. Эксперты рассказали, что страх начинать учиться после 40 лет чаще всего связан с сложным ощущением, будто время уже упущено, пишет «Известия». По словам специалистов, в современных условиях непрерывное обучение стало необходимостью, поскольку знания быстро устаревают, а переучиваться многим приходится каждые 5-7 лет. Они также подчеркивают, что у студентов старшего возраста есть серьезное преимущество перед молодежью, так как они осознанно подходят к обучению, лучше понимают свои цели и обладают дисциплиной. Эксперты призывают отказаться от сравнения себя с более молодыми студентами. Вместо конкуренции стоит воспринимать учебу как обмен опытом, при котором возраст становится преимуществом, а не недостатком. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 1 июля. Первый день второго летнего месяца. Вот так незаметно пролетел июнь, но мы не отчаиваемся, ждем жары. Что у нас сегодня еще отмечается, ну, кроме того, что вот я уже сказала. Международный день шутки. Мне кажется, мы этот праздник каждый день отмечаем, поэтому так вот останавливаться конкретно на нем смысла не имеет. А вот на дни изобретения солнцезащитных очков, пожалуй.
1: А дата праздника имеет символическое значение, потому что к этому дню на большей части планеты устанавливается постоянная солнечная погода. Ну и куда же без них. Первые очки из защиты от солнечного света использовали древние эскимосы. Они носили сглаженные кости животных, в которых пропиливали горизонтальную щелочку для обзора. Таким образом, они оберегали глаза от лучей солнца, которые отражались от снега и льда. Мы все прекрасно с вами знаем, мы северные жители, что такое в солнечную погоду выйти, например, в заснеженное поле. А в Китае в 12 веке судьи надевали очки со стеклами из дымчатого кварца, чтобы скрыть свое отношение к приговору, чтобы свидетели или подсудимые не видели выражения их глаз. Но позже такие стекла стали использовать в современных целях, да, ну просто для защиты глаз от от ультрафиолета. Почему? Значит, ребята, очень важный вопрос, почему нельзя носить дешевые солнечные очки? Потому что так подмывают порой, да, всякие распродажи, думаешь, господи, вообще, какие-то копейки, а выглядит очень симпатично, напоминая, ну, какие-то знаменитые вот эти
0: бренды,
1: вот формы, там, типа, вайфареры, там, или авиаторы. Так вот, дешевые солнцезащитные очки опасны тем, что создают лишь иллюзию защиты. Они не блокируют ультрафиолет, но из-за затемнения заставляют зрачки расширяться. В результате в глаза проникает гораздо больше опасных лучей, чем без очков, что ускоряет развитие всевозможных глазных болезней и поражения сетчатки. Линзы из дешевого пластика часто имеют дефекты поверхности и неравномерное затемнение. Из-за этого глаза постоянно напрягаются, что ведет к головной боли, головокружению и ухудшению зрения. Дешевые красители и пластик могут вызывать аллергию и раздражение слизистой, особенно при нагревании на солнце. Я как очкарик с более чем 40-летним стажем могу подтвердить, что все изложенные пункты абсолютно соответствуют действительности. Поэтому многие очень дорогие такие, да, люксовые лакшери-бренды, они берут огромные деньжища за свои оправы не только потому, что они такие именитые, да, а сам материал просто дорогой.
0: Алешка, не добавить, не убавить.

0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
1: Погода. Спонсор программы – столовая поварёшка, город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП Курепов. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Икитос будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 30 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно жарко. Днем температура воздуха составит плюс 26, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное – 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 46%, согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня. Ближе

0: Умная зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, хурма и дуриан. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. И сегодня в умной зарядке мы загадали фрукт.
3: А ты сам-то когда-нибудь пробовал дуриан?
2: Я когда был в Таиланде, первое, что я увидел на дверях в гостиницу, ни в коем случае дуриан в номера не брать.
3: Объявление.
2: Объявление, конечно, да.
3: Я думал, кто-то гвоздем нацарапал и упал.
2: А все потому, что это действительно очень-очень вкусный фрукт, но запах у него, ну, знаете, как у лучших козьих французских сыров.
3: Друзья, на картинке подсказки, которая находится в нашей группе ВКонтакте на стене, под которой мы вам предлагаем писать ваши варианты ответов, намекает на правильный ответ Баба-Яга. Такая классическая, знаете, Баба-Яга, значит, с повязкой на голове, седыми волосами, большим носом. Тут же у нее и ворон сидит, и сзади избушка. Вот та самая, которая к лесу задом, к там, какому-нибудь Ивану Молодцу передом должна поворачиваться. Я, главное, смотрю, что конкретно на этой картинке еще рядом домик стоит, наверное, это санузел на улице.
2: А если это бабка чистоплотная, возможно, это банька.
3: А, кстати, да, может,
2: пауками.
3: И баня. Но вообще, по сказке, вроде у нее все в доме было. И баня, и не баня, и все остальное. Ты вообще Бабу-Ягу видел, которая моется?
2: Хорошо, гостевой домик.
3: Итак, друзья, мы загадали фрукт. Автор одного из правильных ответов сегодня получит в подарок 2 билета на все дни фестиваля банной культуры «Парфест», который состоится с 3 по 5 июля в 30 километрах от Петербурга в парке Шишкин. Эти билеты дают право на бесплатное парение в фирменной бане «Радио Ваня».
1: Батарейки работают как часы с 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Милости просим в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали фрукт.
3: И самое интересное, что, глядя на Бабу-Ягу, а именно картинка с Бабой-Ягой у нас сегодня является подсказкой, многие решили, что это яблоко. Ну, мол, молодильные яблочки. А кто вам сказал, что Баба-Яга прям мечтает омолодиться? Я вот помню, она эти яблоки направо-налево раздавала, а сама приятненько так себе проводила время в том виде, в котором она есть. Я вообще считаю, что человек должен с возрастными изменениями смириться, они будут у всех, и наоборот, ими гордиться.
2: А что касается чисто яблочных интонаций в данном случае, ну, может быть, только если печеное яблочко будет напоминать вот эту морщинистое личико нашей любимой героини.
3: Ну почему же? Есть еще изюм. Мол, сморщилась она, как изюм.
2: Да, но изюм все-таки это ягода.
3: Ну, знаешь, не фрукт. Виноград может быть и фруктами считаться. По крайней мере, у меня в магазине, в моем сетевом, когда ты нажимаешь на кнопочку в кассе самообслуживания выбрать и взвешиваешь виноград, он находится в разделе фрукты.
2: Значит, не надо путать свой любимый магазин и Институт русского языка и литературы имени Виноградова.
3: Так, еще есть персик. Ну вот, уже как-то поприятнее немножечко стало. Почему-то мало правильных ответов, хотя я считала, что это очень даже очевидно. Нет, ни абрикос и ни апельсин, друзья. Вот я уже говорила, что у Бабы-Яги здесь просто есть все. И ворон, и избушка на курьих ножках. Но нет метлы, на которой бабушка летает. Помело называют ее еще знающие люди. Так вот, помело есть такой фрукт. Похож очень на апельсин, только огромный и намного желтее.
2: Да, это цитрусовый, конечно, такой. Кстати говоря, вот я как аллергик, я могу его есть. То есть у меня не вызывает реакции сильно.
3: А я могу, но не хочу. У нас сегодня есть победительница. Это девушка, и зовут ее...
2: Марина Сухинина.
3: Мариночка, дорогая, вы получаете два билета на все дни фестиваля банной культуры «Парфест», лучшие мастера парения, разнообразные бани, мастер-классы и практики для здоровья, детский лагерь и отдых у озера, концерт и развлечения для всей семьи. «Парфест» с 3 по 5 июля в 30 километрах от Петербурга в парке Шишкин. Подробности на сайте parfest.ru.

0: плюс.
1: О боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. Радио Ваня.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 1 июля. Первый день второго летнего месяца русские народные люди отмечали Ярилин день. Праздник традиционно посвящали солнечному божеству, а в народе так и говорили: «Ярилин день, всем дням день».
2: А да, недолго думали русские народные люди, да, над сочинением этой пословицы?
1: Вообще целый год его ждали, как особое время, наполненное чудесами. Считалось, что сегодня солнце замедляет свой ход, а на земле появляются таинственные дыры, через которые можно увидеть другие миры.
2: Именно поэтому сегодня в Ярилин день запрещается резко открывать дверцу платяного шкафа, потому что просто можно оказаться в Нарнии.
1: И холодильник тоже, потому что просто можно потом и не заглядывать в платяной шкаф. Какая разница, если ни в одно платье не влезаете?
2: Нет, если резко и в любое доступное для вас время вы открываете дверцу холодильника, можно в конце концов оказаться на приеме у эндокринолога.
1: Чтобы заглянуть в потустороннее, в полдень надо заплести косу из березовых веток и смотреть сквозь нее с высокого речного берега. У нас вот, пожалуйста, на него вышли.
2: У нас очень высокие набережные, да.
1: А еще в старину 1 июля люди отправлялись на покосы, чтобы наполнить свои матрасы свежей травой. И спали на ней. Просто я думала, что ее сначала надо высушить, а потом уже, как-то, знаете ли, набивать свежак. Потому что она же под тобой вспреет, если что. Вечерами собирались у костров, пили травяной чай. Вот видишь, везде она. Травы, травы, травы полевые. Водили хороводы. Устраивали ярмарки до Ярилины игрища. А Ярилины игрища, знаешь, какие? С кулачными боями, песнями да плясками.
2: После травяного чая кулачные бои. Что вы мне сказки рассказываете?
1: Это было время безудержного веселья и посещения родственников. Неожиданная концовка предложения, да? Набил морду товарищу, пошел к деду. К своему желательно.
0: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
2: Не светло.
3: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама.
5: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
6: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325-370-00-10-153.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
7: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме меняется путь следования автобуса номер 3. В России указали на потерю значимости написания дипломных и курсовых работ. Россиянкам назвали модное сочетание цветов в образах. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме меняется путь следования автобуса номер 3, пишет администрация города. С начала июля автобус этого маршрута вместо улицы Маршала Устинова будут проходить через улицы Долгая Поляна и Индустриальную в обоих направлениях. Кроме этого, для маршрута номер 3 и спецрейсов 18-го маршрута предусмотрена новая остановка микрорайон Давыдовский 1 в районе домов номер 11А и 14 по улице Индустриальной. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться в обоих направлениях. При этом остановка автобусов остается прежней на действующих остановочных пунктах микрорайон Давыдовский 1 на улице Долгая Поляна. Расписание движения по обоим маршрутам остается без изменений. Дипломные курсовые работы в вузах перестали выполнять функцию проверки знаний у студентов. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Его слова приводят Известия. По его мнению, дипломы и курсовые остаются массовой технологией проверки знаний в России, однако они перестали соответствовать современным требованиям учебного процесса. Глава Миноборнауки анонсировал изменение нынешнего текстового формата студенческих работ на фоне использования искусственного интеллекта. По словам министра, нейросети должны помогать улучшать качество образования, однако механизм корректного использования ИИ в вузах еще не отрегулирован. Россиянкам назвали модное сочетание цветов в образах, пишет Лента.ру. По словам экспертов, в этом сезоне особенно актуально в образах смотрятся красный и белый цвета. Такое сочетание обладает удивительной магией, считают они. Белый цвет мгновенно усмиряет агрессию и напор красного, а красный, наоборот, убирает излишнюю строгость и стерильность белого. Кроме того, они призывают присмотреться и на другие оттенки красного, например, винный, бордо или терракотовый. Также они рекомендуют использовать минимум деталей, так как сложный крой, обилие принтов зачастую бывают лишними. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Бесперебойные «Пивоварова и Акопов». Батарейки на «Радио Ваня».

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, стоит прислушаться к советам старых знакомых. Это освежит некоторые ваши решения.
2: Овны, мужчины, хороший день для поездок и активного отдыха. Вам должно понравиться.
1: Тельцы, женщины, старайтесь смотреть на вещи пореальнее. Это избавит вас от многих разочарований.
2: Тельцы, мужчины, будьте разборчивы и не принимайте решения сразу. Велика вероятность потратить время и деньги впустую.
1: Близнецы, женщины, не упустите возможность научиться чему-то новому и получить полезную информацию.
2: Близнецы мужчины, сохранение мира в отношениях с близкими становится трудной задачей. Ситуацию спасут элементарные знаки внимания.
1: Раки женщины, вы успеваете многое сделать и разрулите проблемы, которые в последнее время вас беспокоили.
2: Раки мужчины, вы планомерны и убежденно двигаетесь к заветной цели, никуда не сворачивайте.
1: Львы женщины, сегодня вы как никогда склонны к резкой эмоциональной критике, поэтому старайтесь держать себя в руках.
2: Львы мужчины, чем больше у вас работы, тем с большим энтузиазмом вы за нее беретесь.
1: Девы-женщины, сегодня вы сможете кого угодно заинтересовать своими идеями, даже самыми неожиданными.
2: Девы-мужчины, вам следует быть осторожными с физическими нагрузками. Легкая тренировка все же лучше откровенного безделья.
1: Весы-женщины, будет шанс заняться очень перспективным и увлекательным проектом личного характера.
2: Весы-мужчины, день приятного общения, веселого отдыха и разнообразного культурного досуга.
1: Скорпионы-женщины, можно принимать решение, которые касаются работы и профессиональной деятельности.
2: Скорпионы мужчины, возможны внезапные встречи, на которых вы не только отлично проведете время, но и завяжете полезные знакомства.
1: Стрельцы женщины, не исключено, что планы придется быстренько поменять. Это придется по вкусу не только вам, но и вашему окружению.
2: Стрельцы мужчины, как бы вам ни хотелось проявить оригинальность, постарайтесь не привлекать к себе внимание эксцентричными выходками.
1: Козероги женщины, из происходящего сегодня можно извлечь пользу, если проявить изобретательность и не идти на поводу у шаблонов и стереотипов.
2: Козероги мужчины, в профессиональной сфере появляются новые возможности, о которых вы раньше и не смели мечтать.
1: Водолеи женщины, вы наблюдательны, ничего из виду не упускаете, правильно расставляете приоритеты, а потому верно оцениваете свои силы.
2: Водолеи мужчины, деловые предложения, которые вам поступают, можно принимать, не опасаясь подвоха.
1: Рыбы женщины, вероятен прогресс в очень важных делах. Появится шанс осуществить давнюю мечту-задумку.
2: Рыбы-мужчины, день связан с удивительными новостями. Необходим мудрый собеседник, который вам все объяснит.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
3: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
2: А что можно делать?
3: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
2: А официанты и администратор?
3: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
2: То есть можно начать проще?
3: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
2: Нормально.
3: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
4: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
5: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44. Надоела рутина? Готовы к новой реальности? Арена виртуальной реальности Black Bars открывает двери. Станьте кем угодно, могучим воином или гениальным стратегом. Полное погружение, никаких проводов. Зомби, космос, магия. Все это ждет вас и вашу команду в Black Bars. Бронируйте прямо сейчас. Ждем вас. Малышковская, 38.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: сейчас «Звездотека».
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня среда, и это значит в нашей рубрике «Звездотека» под рубрика «А вдруг хит?». И начать ее хотелось бы так. Маленькой елочке холодно зимой, а большой, а просто громадной певице елке вообще не холодно, потому что армия поклонников окружает ее не хуже хоровода на Новый год.
2: Знаешь, ну, если быть таким окончательным завзятым буквоедом и придираться вообще ко всем словам, которых ты произносишь, на самом деле в реальной жизни певица елка, она очень миниатюрная, на 1.62 м.
1: Ну, я имею в виду как артист.
2: Я прекрасно оценил твою метафору, но и опять же, придирки профессора Акопова.
1: Сейчас профессору Акопову донесу, и не только профессору Акопову, так, что на самом деле зовут елку Елизавета Вальдемаровна. Ой, как красиво. Как красиво, но слишком длинно, и для запоминания елка, оно, в общем-то... Я тут прочитала у Елизаветы Вальдемаровны небольшое интервью, и она, отвечая на вопрос о финансовой грамотности, сказала примерно следующее. «Мне ее немного не достает. Я моментами весьма расточительна, а моментами прижимиста. Я человек советской закалки и действительно привыкла экономить на себе. Между парой обуви и бойлером я выберу бойлер, потому что, знаете, ходить можно и босиком, а вот горячая вода, она, знаете, сама себя не подогреет».
2: Босиком зато чистая.
1: Да.
2: Ну, по крайней мере, в подавляющее большинство площади тела.
1: Сегодня мы с удовольствием представляем вашему вниманию новую композицию Елизаветы Вальдемаровны, которая называется «Это витражи». Прямо сейчас на радио Вани состоится премьера этой композиции. Ну, а еще в нашей группе ВКонтакте радио Вани тоже можно ее послушать и проголосовать, если вы хотите ее слышать как можно чаще. Композиция, прямо скажем, лирическая, мелодичная, приятная. Мне зашло. А вам?

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, сегодня среда, и вы нам рассказываете все плюсы и минусы жизни либо в городе, либо в деревне. Ленок отметилась в нашем канале в Максе. Живу я в поселке Сидьюхтинского района Республики Коми. Все прелести деревни. Комары, мошки, оводы, весь букет кошмариков. Без антикомарина вообще не выхожу на улицу. Но, тем не менее, люблю свою деревню. Вот можете себе представить такое, казалось бы, противоречие, но тем не менее.
1: Я в этом году купила помповый распрыскиватель вместе со специальным средством, которое вообще призвано удалять насекомых, таких как клещи с участка, но заодно вместе с ними уходят и остальные. Так вот, опрысков участок, вот уже, ну, какое время я замечаю, что... Нет, может, это, конечно, не только у меня, но и у всех кругом живущих людей. Нет практически никаких насекомых. Единственное, мухи. Вот этих ничем не прибьешь. Вот они просто женятся и женятся у меня. То на подоконнике, то на столе.
0: А это не является ли грубым вмешательством в пищевую цепочку? Ведь, уничтожая насекомых, вы таким образом оставляете без еды жаб.
1: До свидания. Значит, у меня нет жаб, кроме одной, которая сидит и квакает здесь. Значит, друзья, еще одно сообщение от Ирины. Живу в деревне всю жизнь. Свой частный дом, двор, огород, хозяйство. Лето – это пора работы, не покладая рук. Да, многие говорят, хорошо иметь домик в деревне, но и не догадываются, как оно дается. Сорванные спины, сейчас страшилки будут. Руки в мозолях. Ой. Загар вот этот вот деревенский. В общем, нелегко. Ну, это, наверное, действительно, когда ты живешь на деревне, у тебя есть огромное хозяйство, я уже об этом говорила, и еще раз повторюсь, когда у тебя это дача, ты приезжаешь туда расслабляться на полянке, которую тут же косишь электрической или бензиновой газонокосилкой, немножечко все выглядит с другой стороны. Ну, вот Ирина из Оренбургской области представила нам такую картину.
0: Алексей, живу в деревне, причем недавно, буквально пару лет, и все меня считают странным. Я улыбаюсь лишь в ответ. Тут живописный закат, рассвет и просто красота. В сарае грабли и лопаты, а в городе все суета. И каждый день в деревне надо то снег почистить, травку покосить. Не спорю, это трудновато, но так не скучно даже жить.
1: Алексей, спасибо вам большое. Я так понимаю, стихотворение собственного сочинения. Очень приятно. Да. Найля Ермакова. Я живу в городе Октябрьский, Республика Башкортостан. А родители живут в маленьком городке Кувандык. Мне нравится в маленьком. Там тишина, спокойствие, и машин нет. Вечером сядем пить чай, банька, шашлыки. Я вот, кстати, тоже хочу баньку. Ребята, у кого есть баня-бочка, как она вам, нормальная? Или прям надо баню еще ставить? Вот меня интересует вопросик. Ну, если ты просто... Это у тебя дача, естественно, а не то, что ты пригласил пол района париться. И сидишь, паришься. Как теперь выгнать?
2: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня обсуждали, где же лучше жить, в городе или в деревне. Вы писали свои сообщения, еще немножечко прочитаем, кто за что. Приветики, живу в маленьком провинциальном городке на берегу Волги, пишет нам Равенчик. Но каждое лето уезжаю работать в лес на базу отдыха Яльчик. Тишина, красота, свежий воздух. 4 года я прожила в Москве и поняла, что мегаполис – это не мое. Привет всем сотрудникам и отдыхающим базы отдыха Яльчик. Хорошего настроения на весь день, повар Равенчик.
1: Чудесно. Татьяна пишет, мы с мужем на лето переезжаем на дачу. Красота, банька, бассейн, кругом лес, соседей рядом практически нет. Посуду можно и в тазике помыть, как в детстве у бабушки, подметать в доме веником настоящим. Вот такая, знаете, особая атмосфера, движуха. А в будущем вообще планируем купить дом. За чертой города шум мегаполиса и бесконечное движение откровенно напрягает.
0: Вот Оксана уже купила 10 лет назад дом в деревне, пишет нам в нашем канале в Максе. Ну, правда, говорит, деревней ты это особо сейчас и не назовешь. Очень много понастроились до красивых высоких домов, переехали из города, но все равно вышло утром на улицу. Солнышко, цветочки, птички, газонокосилка, автополив, и ты свободен. Нужен еще бассейн, хоть и маленький, но это кайф. В городе стало мне места мало, прям душит. А здесь я за свои 50 лет увидела осень в других красках. Раньше она мне казалась хмурой, мокрой, грязной, а она прекрасна. Так что я за деревню. И вот и старшие дети у Оксаны тоже захотели построить дом и переехать куда-нибудь под крыло к матушке. А я своих тоже никак выгнать не могу. Вроде уже выросли, Оксанка, но вот норовят все время где-то рядом тусоваться.
1: Так это такой мамы фиг уедешь, хочется сказать. Давайте уже поздравлять нашего сегодняшнего победителя. Его зовут Илья Хомяков. Он от рождения поэт, правда, написал нам сообщение прозы, и тем не менее, вот зацените. Живет в деревне, а работает Илья в Москве, а после суеты города возвращаюсь в деревню, получаю такой кайф. Ночью с поезда вываливаешься на щебень из-за того, что нет перрона. Пока идешь домой, на себя собаки нападают из темноты, опять же, романтика. Нескошенная трава щекочет шею, настолько она высокая. Но когда наступает рассвет, ты получаешь такой кайф. Сидишь на лавке с кружкой кофе, птички поют. Безухий кот мурлыкает, ржавый мангал тебе улыбается. Ты понимаешь, что деревня — это вот прям огонь. Пока не попадаешь в свой огород, и тут все. Все желания, так сказать,
0: аннулируются.
1: Аннулируются, и хочется обратно в город на работу.
0: Илья, знаете, вы так написали, что мы в красках представили, как все это происходит, как будто фильм посмотрели. И поэтому решили отметить именно вас. Мы вручаем вам фирменное худи «Радио Ваня». Красное, яркое. Будете теперь...
1: собак.
0: Пугать.
2: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Окопов. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
4: Реклама.
5: Коль готовить не хотите, в Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта вас накормят повара. Столовая Поварёшка всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: изъян.
1: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
2: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распахиваю.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Кострома оказалась в золотой середине рейтинга новостроек. В Госдуме назвали категории граждан с прибавкой к соцвыплатам. Назван главный фаворит на золотой мяч чемпионата мира. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме за год построили почти полметра новостроек в расчете на каждого человека, пишет Кострома Тудей. Согласно исследованию РИА Новости, Кострома заняла 58-ю строчку в рейтинге по объему введенного жилья на человека за прошлый год. Всего за прошлый год в городе ввели в эксплуатацию почти 150 тысяч квадратных метров нового жилья. Наши соседи из Иваново расположились на 51-м месте. Там построили чуть более 200 тысяч квадратных метров. Ярославль немного отстает, он на 67-м. Хоть в городе ввели в эксплуатацию почти 300 тысяч квадратных метров жилья, но при перерасчете на одного человека выходит почти половина квадратного метра на каждого. С начала июля некоторая категория граждан ждет увеличения соцвыплат, сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина. Ее слова приводят Известия. Депутат отметила, что изменения коснутся тех, у кого изменился жизненный статус. Например, люди с инвалидностью первой группы, если в июне человеку впервые ее присвоили. Кроме того, выплаты будут увеличены для пенсионеров, у которых появились иждивенцы, дети до 18 лет или студенты очной формы обучения до 23. Размер надбавки будет зависеть от количества иждивенцев. Дополнительные выплаты предусмотрены для сельских жителей с общим трудовым стажем более 30 лет. Им положена 25% прибавка к фиксированной части пенсии. Если же надбавка ранее не назначалась, необходимо направить заявление в соцфонд. Лионеля Месси назвали главным фаворитом на золотой мяч по итогам чемпионата мира, пишет Лента.ру. Главный претендент на награду к текущему моменту забил 6 голов на турнире. Второй фаворит на золотой мяч — француз Килиан Мбаппе, у которого по итогам группового этапа по 4 гола и 2 результативные передачи. Замыкает тройку наиболее вероятных претендентов соотечественник Мбаппе Майкл Олисе. На данный момент Месси лидирует в бомбардирской гонке чемпионата. Также он побил рекорд немца Мирослава Клозе по количеству голов в финальной части мировых первенств. К текущему моменту Месси смог оформить уже 19 мячей. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Не светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костроме взяли на контроль ситуацию с топливом на заправках. В России предложили запустить программу фудшеринга в магазинах. Эксперты назвали самые популярные породы собак у молодежи. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. Костромские чиновники взяли на контроль ситуацию с топливом на заправках, пишет Кострома Тудей. По информации пресс-службы областной администрации, на совещании обсудили вопрос, как сделать топливо доступнее для жителей и предприятий. Директор департамента транспорта Евгений Кананин сообщил об открытии одной.

0: Кошку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварешка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
1: Радио «Ваня». Отличная погода.
2: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Твое лучшее лето на «Радио Ваня».

чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
2: Мне светло.
3: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама.
5: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
6: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
7: Ваня. Радио Ваня. Слышь,

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Автовладельцы могут получить компенсацию за ремонт из-за некачественного бензина. 34% опрошенных россиян спасаются от жары под кондиционером. Гастроэнтеролог развеяла миф о правиле 5 секунд для упавшей еды. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Автовладельцы могут получить компенсацию за ремонт машины, если поломка произошла из-за некачественного бензина. Выплатить ущерб должен продавец суррогата. Об этом рассказал член Комитета общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Если купили топливо с рук, и оно оказалось некачественным и привело к поломке автомобиля, то продавец должен будет компенсировать средства за ремонт автомобиля в силу соответствующих статей Гражданского кодекса, сказал Машаров. Он отметил, что при обнаружении объявления о продаже бензина в интернете следует обратиться в полицию и МЧС, так как хранение и продажа топлива связаны с пожарной опасностью. Машаров также добавил, что российский рынок обеспечен топливом, но для стабилизации потребуется время из-за перестройки логистики, передают ТАСС. Автомобилистам следует проверять информацию о том, какой бензин поступил на заправку. Об этом заявил автоэксперт и партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта. По его словам, характеристики топлива, акты по приему и передаче продукции можно найти в документах рядом с кассой АЗС, пишет «Вечер». Москва. 34% опрошенных россиян спасаются от жары под кондиционером. Это показало исследование, проведенное на сайте «Комсомольской правды». 21% респондентов признался, что просто чаще умываются и ходят в душ, и им сразу становится полегче. 9% говорят, что в жару пьют прохладную воду, едят мороженое, и это отлично спасает их от перегрева. Еще около трети опрошенных россиян сообщили, что хорошо переносят жаркую погоду и даже наслаждаются такими днями, ведь лето такое короткое. Многие с детства помнят правило 5 секунд. Если быстро поднять упавшую еду, ничего страшного не произойдет. Но так ли это на самом деле? Ответ на этот вопрос дала врач-гастроэнтеролог Наталья Савельева. Как рассказала специалист, если говорить с научной точки зрения, длительность контакта с полом не имеет значения. Если продукт упал не на чистую тарелку, а на пол, микроорганизмы попадают на него практически сразу. Даже внешне чистый пол нельзя считать стерильным. На его поверхности остаются частицы пыли, кожи человека и домашних животных, а также микрочастицы почвы, а вместе с ними бактерии, вирусы, споры грибов и другие микроорганизмы. В такой ситуации единственное, что вы можете сделать, это помыть упавший продукт, например, если это овощ или фрукт. А что помыть нельзя, беспощадно выбрасывайте в мусорную корзину.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Люби меня.
1: Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
2: Погода. Спонсор программы «Столовая поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Венеции будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 26, а ночью до плюс 20 градусов. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749. 9 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 30%, согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу с 8 до 16.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио «Фаня». Новости.
1: Россия начнет отправлять волонтеров за границу. Прогулка по городу в купальнике может обернуться штрафом. Кабмин распорядился закрыть ряд пунктов пропуска через границу с Финляндией. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Россия начнет отправлять волонтеров за границу. Об этом пишут «Известия». Добровольцы будут на регулярной основе участвовать в международных гуманитарных миссиях. Москва планирует сделать этот проект частью государственной политики для продвижения «мягкой силы», пишут «Известия», который готовится к утверждению в правительство. Сейчас документ находится на стадии доработки, отмечает издание. При этом часть инициатив может не войти в окончательную редакцию, в их числе предоставление оплачиваемого выходного дня за волонтерскую деятельность и введение KPI для глав муниципалитетов по развитию добровольчества. Кабмин распорядился закрыть ряд пунктов пропуска через границу с Финляндией. Также приостанавливается движение на отдельных железнодорожных КПП с Латвией и Эстонией. Новые условия действуют с 1 июля, записано в документе, размещенном на официальном сайте правовых актов. Приостанавливается движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через определенные погранпереходы. Среди закрытых пунктов пропуска Санкт-Петербург, Финляндский и Выборг, а также Карельские, Вяртсиля и Лютя, Светогорск на финской границе, Печоры-Псковские на границе с Эстонией, Пыталово-Псковской области на границе с Латвией. Прогулка по городу в купальнике летом может обернуться для россиян штрафом. Об этом предупредила глава коллегии адвокатов Евгения Маска в беседе с RT. Она отметила, что на федеральном уровне в России нет запрета на появление в общественных местах в купальнике или плавках, но в КОАП есть статья, которая предусматривает ответственность за мелкое хулиганство, включая нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Теоретически прогулка в купальнике по оживленной улице или торговому центру может быть квалифицирована именно так, отметила адвокат. Она подчеркнула, что штрафные санкции за это составляют от 500 рублей до 5000 в зависимости от региона. В Азербайджане приняли закон об ограничении доступа к соцсетям для детей младше 16 лет. Документ утвердил парламент республики. Как сообщают местные СМИ, возраст пользователей будет подтверждаться с помощью номера телефона, банковской карты и адреса электронной почты. Ответственность за проверку достоверности данных возложат на провайдеров. Кроме того, пользователи в возрасте от 16 до 18 лет смогут зарегистрироваться только при согласии законного представителя.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: сердца.
1: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов».
4: Всем привет, на радио «Ваня», в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Венеции будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 26, а ночью до плюс 20 градусов. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное – 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 30% согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу с 8 до 16.
1: Радио «Ваня». Отличная погода.
2: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+. Радио Ваня.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: ты узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? Я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себе сделать.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

не плачь, не плачь, кукла Саша, не плачь.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Твое лучшее лето на «Радио Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем...

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!